0: Perveç Kısay, Nekemi Nevoy, Kadıköy.
1: Planda da genel seçimlere iki gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: krizin arkasını buluyor.
3: Mehl, medikamenter, og frem for alt kul. At vestmagterne vil række sig tilbage, og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz. 11.805 MHz. 11.850 MHz. 15.320 MHz.
5: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейф. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
6: Голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
7: Відповідно, хтось має бути отворена цього мітру, де дайте сувачу. Козаки, так не стати дня.
8: Оказывается, требования к безработным. В Беларуси 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок
4: получения.
9: работы в центре занятости населения лишь... ...пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства. Человек, а зимнее время и того больше.
10: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
3: At Vestmagterne ville trække sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjetbefrielsesområde. Reaktionen fra de andre side var intet fra en strategisk mesterstyrke. Med over 2.000...
11: Jeg vil sige kontinuitet pågældningstvar i Rappen. Velika, to su dva razna posla. Pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi, da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje.